0: amigos, música. Salí a divertirte. Aspen Club, toda la noche. Pura música.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».